0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: 5 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком плюс.

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком плюс.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Яновичи FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Делегация Брестской области посетит Бразилию. В Барановичах растет интерес к промышленному туризму, заявил в телеинтервью председатель горосполкома Максим Антонюк. Об этом и другом подробнее. Делегация официальных и деловых кругов Брещины в конце сентября, начале октября посетит с визитом Бразилию. Об этом сообщили в пресс-службе областного исполнительного комитета. Основная тема – сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Специалисты первого региона во время поездки изучат опыт возделывания более засухоустойчивых сортов, гибридов кукурузы и пшеницы. В сфере интересов и технологий «ноутил» – нулевая или безотвальная обработка почвы. Жаркая погода, которая наблюдается летом на юго-западе страны, заставила наших представителей учиться у стран со знойным климатом, проинформировали в облсполкоме. В Минске представили третью часть итогов масштабного комплексного республиканского социсследования. Оно посвящено актуальным вопросам международной и внутренней повестки. Напомним, опрос проводился в июле-августе 2026 года Институтом социологии НАН Беларуси. Участие приняли 2045 респондентов из всех регионов страны. Результаты обнародовали в три этапа. Накануне опубликовали данные последнего блока. В частности, в топе позиций, которые больше всего волнует наших граждан, тема мира и безопасности. Этот пункт в своих анкетах отметили 55,1%. На втором месте инфляция и рост цен. Замыкает тройку уровень оплаты труда. Далее идут обеспеченность жильем, кибермошенничество, медицинское обслуживание, тарифы на коммунальные услуги. В конце рейтинга расположились экологическая ситуация, качество образования, доступность объектов сферы культуры и досуга. В Барановичах большое внимание уделяется туризму как одному из национальных приоритетов Беларуси. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Первый информационный» председатель горосполкома Максим Антонюк. По его словам, в текущем году полностью укомплектован туристско-информационный центр. Главная его задача – заниматься координацией и популяризацией отдыха и экскурсий в части города. Так отмечается устойчивый рост посещаемости парка животных «Деприз». Благодаря этому идет развитие гостиничного бизнеса. Гостям интересны и другие локации, например, уникальный музей железнодорожной техники. Специализированная экспозиция под открытым небом начала работу в 1999-м. Сегодня там представлен самый широкий спектр железнодорожных машин, отметил мэр города. Плюс ко всему есть аптека провизора Станислава Лаевского. К слову, здание возведено в 1936-м и к настоящему моменту практически не изменилось внешне. Продолжается восстановление бывшего дома пионеров с учетом сохранения историко-культурной ценности объекта. Работы курирует новый собственник – частная организация. В Барановичах делают ставку на промышленный туризм. Производство перестает быть закрытой территорией и открывает двери для всех желающих увидеть, как рождается продукт, подытожил Максим Антонюк. Продолжаем выпуск. На территории Барановичского региона сегодня пройдет единый день безопасности. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях пожаров и других нештатных ситуаций, а также оказанию первой помощи. В этот день работники МЧС посетят ряд организаций и подскажут, как правильно организовать учебную тревогу и вывести всех из здания в случае возгорания. Во взаимодействии с заинтересованными структурами спасатели инициируют в местах массового пребывания людей тематические площадки для населения. Посетив их, все желающие смогут получить практические знания и навыки, как вести себя при ЧАЭС. В частности, в нашем городе такая локация появится возле Дворца детского творчества. Время работы с 10 до 12 часов. На территории Барановичского района интерактивная зона развернется возле Жемчужнинского сельского дома культуры и будет открыта с 15 до 17. К новостям компании. Уважаемые бытовые потребители электрической энергии, филиал «Барановичские электрические сети» «Брестэнерго» напоминает вам, что оплата за потребленную электрическую энергию должна производиться ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Своевременная оплата позволит избежать проблемных ситуаций. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категорий С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водитель имеет право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71. 64 94 71. Или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
7: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Ого, какое кольцо! Откуда?
4: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
3: Класс. Счастливая.
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Если вы услышали звук пожарной сигнализации, не паникуйте, покиньте помещение по знакам эвакуации. Позвоните по телефону 112. Двигайтесь в противоположную сторону от дыма, прикрыв органы дыхания. Берегите себя.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: каждое чувство, каждый поцелуй на твои. Поверила, что так случится.
1: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Проверка боеготовности по поручению президента продолжается в ВВС и войсках ПВО. Промышленность, торговля, транспортная деятельность. Какие векторы в приоритете развития Барановичей, рассказал глава города. Об этом и другом подробней. Проверка боеготовности по поручению президента Беларуси продолжается в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он указал, что сейчас контролю подвергается один из самых важных видов, который в мирное время выполняет задачи по боевому дежурству, охране небесных рубежей не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Подобные мероприятия показывают аспекты, требующие доработки и особого внимания. Будет разыграно более 70 различных эпизодов. Для обозначения условного противника задействуют авиацию не только Минобороны, но и МЧС, Госпогранкомитета, ДОСААФ. Участие примут различные типы летательных средств, от боевых истребителей до беспилотных аппаратов различного класса. Брестская область планирует удивить яблочным изобилием. В 2026 году намерены собрать втрое больше фруктов, чем в прошлом. Юго-западный регион выращивает половину республиканского объема. Получается, каждое второе белорусское витаминное угощение родом с первого региона. Под плодовые деревья занято более 8 тысяч гектаров. Но главное – подход. Фермеры и хозяйства активно переходят к интенсивному садоводству с высокой отдачей с каждого гектара. Как отметил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик, ожидается около 130-150 тысяч тонн спелого урожая. Завоз импортных позиций необходимо приостановить. Отечественные сорта обладают разнообразием и отличными вкусовыми качествами. Продолжаем выпуск. Замечательное географическое положение, близость трассы М1, крупный железнодорожный узел положительно сказываются на развитии Барановичей. Предприятия города пережили все возникающие вызовы, которые простимулировали двигаться вперед. Это развитие инновационной продукции, создание новых производств, импортозамещение. Об этом рассказал в интервью телеканала «Первый информационный» председатель горосполкома Максим Антонюк. Он отметил, что основная часть выручки приходится на промышленность, торговлю, транспортную деятельность, строительство. Среди флагманских – вектор машиностроения. Реализуется проект по строительству и созданию многоцелевого самолета «Освей». Все идет по графику. Автоагрегатный завод – крупнейший производитель подвески для техники МАЗ. Приступил к созданию и выпуску передней оси для автобусов, которые ездят по дорогам страны и экспортируются в другие государства. Не стоят на месте «Торкмаш», станкостроительный завод «Атлант». Каждый видит будущее. Хорошо развивается перерабатывающая промышленность, в ее числе Барановичи хлебопродукт. Функционируют филиалы известных брендов, таких как «Савушкин продукт», в этом году переживающий этап крупнейшей модернизации. Внедряются новые производства, расширяется ассортимент десертной группы, появится современный склад. Аналогов ему в нашем населенном пункте нет. Только в 2025 город получил более 300 новых рабочих мест, подчеркнул Максим Антонюк. Широко развивается малый бизнес, частные предприятия, отметил глава Барановичей. Задать вопросы представителям власти и получить на них компетентные ответы. Возможность пообщаться с руководством города и района на волнующие темы традиционно появится возможность у жителей Барановичского региона благодаря прямым телефонным линиям. Они заработают во всех исполкомах страны в субботу, 26 сентября. Обратиться можно будет с 9 утра до 12 часов. В Барановичах горожан выслушает заместитель председателя горосполкома Александр Козека. Звонить 65-03-45. Сельчанами диалог будет вести замглавы района Денис Горновский. 68-06-80. Каждая ситуация будет взята на контроль и получит взвешенную оценку. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8 0163 59 95 24, 8 0163 59 95 23. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Совпадение акций по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Минский и Исламабад последовательно расширяют сотрудничество. Начался официальный визит в Беларусь парламентской делегации Республики Пакистан во главе с председателем Сената по приглашению Совета Республики. Гостя в национальном аэропорту Минск встретили заместитель председателя Совета Республики Игорь Прилевич и председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник. В программе переговоры с председателем Совета Республики Натальей Качановой подписание меморандума о сотрудничестве. Миссия также встретится с председателем Палаты представителей, посетит Минский научно-практический центр хирургии и трансплантологии и музей истории Великой Отечественной войны. Между Белоруссией и Пакистаном заключено немало контрактов, утвержден план сотрудничества на 2025-2027 годы. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков накануне на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в мероприятиях высокого уровня и провел двусторонние встречи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. Во время министерской встречи стран-членов ОДКБ обсуждались вопросы взаимодействия в контексте подготовки заседания Совета коллективной безопасности. На полях мероприятия Максим Рыженков также провел несколько переговоров. Так, с министром иностранных дел Ганы рассмотрена реализация торгово-экономических проектов, обозначенных лидерами двух стран во время официального визита в Беларусь президента Джона Драмани Махамы. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы продовольственной безопасности, включая поставки белорусского продовольствия и удобрений. В центре внимания переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым были ключевые направления двустороннего сотрудничества. Отмечена высокая динамика политических контактов. По итогам подписан план сотрудничества между министерствами на 2027-2028 годы. И о спорте. Авиатор из Барановичей одержал первую победу в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона 2026-2027. Накануне летчики принимали действующего чемпиона страны «Металлурга», который в начале сезона не потерпел ни одной неудачи. Хозяева вышли вперед в середине стартового отрезка, а за 5 минут до конца второй трети удвоили перевес. За оставшийся период с небольшим замечанием сумели отыграть только одну шайбу и в итоге 2-1 в пользу подопечных Георгия Рязанцева. Для местного клуба игра стала исторической. За 3 сезона в экстралиге спортсмены провели с «Металлургом» 9 мячей и все проиграли. К новостям компании. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома совместно с предприятиями города организует ярмарку вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возраста и людей с инвалидностью. Ярмарка состоится 1 октября с 14 до 16 часов в фойе Барановичского дома культуры по адресу Ленина 4А и 2 октября в Центральной городской библиотеке имени Тавлая по адресу улица Ленина 51. В ярмарке могут принять участие все желающие. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Барановичи FM. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс.
2: Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв и по телефону +35 29 689 77 78.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36. Если начался пожар на рабочем месте, не паникуйте, позвоните по телефону 112. Отключите электроприборы. Оповестите о пожаре коллег. По возможности воспользуйтесь огнетушителем. Покиньте помещение. Берегите себя.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил работников Минэнерго с 25-летием со дня его образования. В Брестской области идет подготовка к прививочной кампании. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства энергетики с 25-летием с момента его образования. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Глава государства обратил внимание, что за четверть века отечественная энергетика кардинально изменилась. Обновлены генерирующие мощности, сетевая инфраструктура, развиваются газовые и топливные отрасли. Историческим решением стало строительство белорусской атомной электростанции, что способствовало укреплению суверенитета государства, говорится в послании. Лидер республики отметил, что за всеми достижениями профессионализм и ответственность сотрудников ведомства, которые не только успешно решают задачи сегодняшнего дня, но и разрабатывают стратегию на десятилетия вперед. Особые слова признательности президент адресовал ветеранам, чей труд заложил прочную основу энергосистемы независимой Беларуси. Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя будущего родной страны. Эпидситуация по острым респираторным инфекциям на Брещине сейчас стабильная и контролируемая, характерная для данного периода. Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам, в текущем сезоне ожидается одновременная циркуляция ОРВИ, вирусов гриппа и SARS-CoV-2. Вакцина против гриппа в поликлинике первого региона поступит в ближайшее время. Первая партия уже прошла лабораторный контроль. Буквально в конце сентября, начале октября кампания начнется, рассказали специалисты. Прививку рекомендуют сделать детям от 6 месяцев до 3 лет, людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 65, беременным женщинам, медицинским и фармацевтическим работникам, а также тем, кто проживает в учреждениях с круглосуточным пребыванием. Для групп риска укол будет предложен на бесплатной основе. Особая подготовка не требуется. Перед процедурой пациента обязательно осматривает врач, уточнили в центре. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в УВД Брестского облсполкома. По предварительной информации, 23 сентября около 11:50 58-летний житель Минской области, управляя седельным тягачом «Вольво» в составе полуприцепа, двигался по трассе М1Е30 в направлении от Бреста к Минску. На 196-м километре водитель столкнулся с находящимся между крайней правой и технической полосами прицепом «Артас» в сцепке с автомобилем «ГАЗ», после чего наехал на 52-летнего барновичанина, который стоял на проезжей части возле машины. В результате аварии мужчина погиб на месте. По факту случившегося следствием будет дана правовая оценка. Госавтоинспекция напоминает, при возникновении препятствия на пути необходимо немедленно принять меры к снижению скорости, вплоть до полной остановки. Пешеходы при выходе на дорогу, особенно из-за объекта, ограничивающего обзорность, должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств. К новостям культуры. Народный театр юного зрителя «Фалькоп» Барановичи открывает новый сезон премьерной постановкой. На сцене Дворца детского творчества 26 сентября состоится спектакль «День после меня» по пьесе Влады Ольховской, сообщил режиссер Иван Кицун. Социальная драма поднимает темы подростковых проблем. В центре сюжета 16-летняя девушка, которая чувствует себя загнанной в тупик. Отношения с родителями натянутые, сестра терпеть не может, друзья предали. Действо сопровождается размышлениями о взрослении и формировании характера под влиянием среды. В постановке задействованы 7 артистов. Начало в 17:00. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by, в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 7-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 10-12, ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, кажется, мы подошли к тому моменту осени, когда погода начинает задавать один очень важный вопрос. А зонт вы с собой взяли? Часто осенью прогноз погоды иногда выглядит как предупреждение. Дождь утром, дождь днем, ветер вечером. И где-то между всем этим вы еще и пытаетесь просто нормально дойти до работы. Но интересно, что у каждого человека есть свой способ переживать дождь. Кто-то никогда не выходит из дома без зонта. Кто-то предпочитает капюшон, кто-то надевает непромокаемую обувь и чувствует себя абсолютно неуязвимым, а кто-то просто смотрит в окно и говорит: «Ну нет, сегодня я никуда не иду». И это, пожалуй, самый надежный способ, но не всегда подходящий нам в жизни. А что спасает вас в дождливые дни? Большой зонт, любимая музыка, горячий кофе или машина? А может быть, человек, который готов встретить вас после работы? Сегодня предлагаю поделиться своими маленькими способами победить дождь. Потому что если уж осень решила добавить нам немного воды, то давайте хотя бы научимся получать от этого удовольствие. Остаемся на одной волне, улыбаемся любой погоде и даже дождю. Ну и вперед, вперед в этот красивый день.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что у него любимая.
2: Класс.
3: Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Задумывались ли вы, что у зонта, да, у обычного зонта вообще довольно сложная судьба. Когда он нужен, его обычно нет. Когда он есть, дождя почему-то нет. А если вы все-таки взяли зонт с собой, обязательно наступит момент, когда нужно решить, куда же его деть после того, как вы зашли в помещение. Поставить у двери, положить в пакет, оставить его открытым сушиться. И вот здесь начинается отдельная жизнь каждого зонта. А еще есть люди, которые покупают красивые зонты, прозрачные, яркие, с рисунками. А есть те, кому главное, чтобы он просто открывался и не выворачивался наизнанку при первом порыве ветра. И, кстати, это действительно важный момент, потому что дождь мы еще можем пережить. А вот когда ветер превращает зонт в произведение современного искусства, это уже совсем другая история. Так что сегодня предлагаю провести небольшой опрос. Какой у вас идеальный зонт? Большой, чтобы можно было спрятаться от всего мира. Или, может быть, маленький, складной, чтобы помещался в любую сумку. Или вообще никакой, потому что вы человек капюшона. Признавайтесь, пишите нам короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Давайте сегодня немножечко добавим настроение амбрелла в этот дневной эфир. И у каждого здесь наверняка есть своя стратегия. Какой зонт взять, какой поднимает настроение, какой защищает от ветра и дождя. В общем, друзья, делимся своими зонтиками сегодня в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Военные ведомства Беларуси и Вьетнама активизируют сотрудничество. В школах Барановичского района личностно ориентированный подход к каждому ученику. Об этом и другом подробнее. В Минске прошли переговоры вьетнамской военной делегации с руководством оборонного ведомства и Совета безопасности Беларуси. Гостей приняли государственный секретарь Совбез Александр Вольфович и министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества. Отмечена положительная динамика в подготовке кадров. В военной академии Беларуси сейчас обучаются вьетнамские курсанты. Офицеры уже прошли курс повышения квалификации. Отдельно рассмотрен вопросы сохранения общей исторической памяти. Министр обороны подтвердил приверженность Беларуси к миролюбивой политике и готовность к диалогу со всеми заинтересованными странами. Белорусская делегация во главе с Петром Пархомчиком находится с рабочим визитом в Ленинградской области России. Программа предусматривает встречи с правительством Санкт-Петербурга и губернатором северной столицы Александром Бегловым, деловые переговоры, посещение Ахтинского механического завода и объединенной судостроительной кооперации. Министерство образования Беларуси подходит к закрытию малочисленных сельских школ очень осторожно. Если в деревне есть дети, государство стремится сохранить учебное заведение, чтобы качественное обучение оставалось доступным даже в самых маленьких населенных пунктах. В Харчевской средней школе Барановичского района в этом учебном году занимаются 36 учащихся. В первом классе всего одна ученица. Осваивает письмо, чтение, арифметику 7-летняя девочка индивидуально со своим учителем. Уроки по трудовому обучению, музыке, изобразительному искусству проходят с учениками второго класса, которые также, как и первые, размещены на базе детского сада. Личностно ориентированный подход формирует атмосферу доверия, повышает эффективность обучения, позволяет раскрыть в полном объеме творческий потенциал ребенка. В настоящее время в районе функционируют 16 средних школ, 3 базовые, в которых обучается более 2500 детей. Продолжаем выпуск. Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидают в конце января, начале февраля. Но не исключено, что это может произойти раньше, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. В настоящее время прогноз ситуации ничем не отличается от предыдущих лет. В 2026-м будут циркулировать новые штаммы вирусов гриппа. Они включены в состав вакцин, которыми будут прививаться жители Беларуси. Пройти процедуру в первую очередь следует детям в возрасте от 6 месяцев старше, взрослым с хроническими заболеваниями и людям старше 65. Именно эта категория чаще всего попадает в стационар с постгриппозными пневмониями. Рекомендовано вакцинироваться также беременным и представителям определенных профессиональных групп. Данные ежегодного мониторинга показывают, что в стационары с осложнениями попадают именно те, кто не был привит против гриппа. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 7-9, выше 0.

И снова привет всем, кто остается вместе с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 11:43 на студийных, значит, пришло время гороскопа. Да, посмотрим, что звезды приготовили для нас сегодня. Овны, вам сегодня пригодится терпение, особенно если погода решила проверить его на прочность. Ох, как метафорично, да. Тельцам звезды советуют сегодня выбирать комфорт, удобная одежда, приятный вечер и вполне достойный план. Близнецам может захотеться изменений. Начните хотя бы с нового маршрута или необычного места для кофе. Как вариант, это будут лишь первые шажочки, да, к изменениям. Раки, вам стоит сегодня уделить внимание дому. Возможно, именно там вас ждет лучшее место для этого дождливого вечера. Львам звезды советуют не позволять погоде влиять на настроение. Серое небо еще не повод становиться серыми самим. Вот так-то, да, абсолютно согласна. Девам сегодня лучше не пытаться контролировать все вокруг. Некоторые вещи просто происходят, и это надо принять как данность. Весам стоит добавить в день немного красоты, даже если за окном дождь. Я думаю, что у весов однозначно все получится. Красота рядышком, красота в глазах смотрящего. Скорпионам пригодится чувство юмора. Оно сегодня может спасти любую ситуацию. Стрельцам не стоит отменять планы только из-за плохой погоды. Возможно, дождь закончится раньше, чем вы думаете. Козероги. Вам звезды советуют не перегружать себя делами. Вот так вот, четко, коротко, лаконично. Не перегружайте себя делами. В такой пасмурный осенний день зачем себя грузить? Абсолютно незачем. Водолеям может прийти неожиданная идея. Запишите ее, вдруг именно она окажется самой интересной за последнее время. Рыбам сегодня особенно подходит спокойный вечер, горячий чай и что-нибудь приятное. И какой бы прогноз ни выпал вашему знаку, пусть сегодняшний день будет немного теплее, чем обещает погода.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

На студийных 11.55 приближаемся к полудню, и значит, впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира. И, конечно же, много-много интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о праздниках сегодняшнего дня. 24 сентября. В этом дне очень много событий, которые мы с вами можем отметить. Также сегодня поговорим, продолжим говорить о том, что дождь осенью тоже прекрасен. И нужно лишь эту красоту рассмотреть. Расскажу вам, что нам скажет лунный календарь на сегодняшний день. Ну и в обеденный час, с часу до 2, у нас будет вкусный розыгрыш. Разыграем шаурму от Donor Room. Оставайтесь с нами на одной волне, в хорошем настроении, и пусть никакие пасмурные дни, никакие серые тучи никак не скрашивают ваше хорошее настроение.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс.
3: Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by и по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.13 на студийных. Ну и что ж, самое время заглянуть в календарь. Да, все мы знаем, что сегодня 24 сентября, но какие праздники сегодня можно отметить? Вот об этом расскажу вам сейчас. Итак, Всемирный день моря. Главный морской праздник года Международная морская организация приурочила к последнему четвергу сентября. Повод вспомнить, что большая часть всего, что нас окружает, от телефона в кармане до кофе в чашке, когда-то приехала к нам по морю в трюме огромного судна. Это день всех, кто связал жизнь с водой, моряков, капитанов, портовых работников и судостроителей, а заодно и повод задуматься, как мы обращаемся с мировым океаном, чтобы он оставался чистым и живым. Также сегодня отмечается Всемирный день Болливуда. Самая плодовитая киноиндустрия планеты сегодня принимает поздравления. Болливуд – это яркие краски, танцы под ливнем, песни на каждый поворот сюжета и эмоции размахом на 3 часа экранного времени. Отличный повод устроить дома маленький индийский вечер, включить что-нибудь танцевальное, не стесняясь подпевать, и позволить себе немного красивого, совершенно неправдоподобного счастья. Ну а почему бы и нет? Также из необычных праздников сегодня день незапланированных безумств. Самый антиплановый праздник дня призывает хотя бы раз отступить от расписания и сделать что-то спонтанное. Не глобальное и безрассудное, а милое и неожиданное. Выйти на другой остановке, купить цветы без повода или затеять пикник прямо на кухне. Ну а почему бы и нет? Также сегодня отмечается день пунктуации. Праздник для всех, кто не может спокойно пройти мимо запятой, поставленной не туда. Пунктуация – это дорожные знаки языка. Одна единственная запятая способна помиловать или казнить, все мы это знаем. А точка в нужном месте спасает от неловкого недопонимания. Сегодня хороший повод перечитать написанное перед отправкой, вспомнить, где ставится тире, а где двоеточие, и с уважением отнестись к скромному дефису. Ведь, как известно, казнить нельзя помиловать, и все решает одна запятая. А в народном календаре сегодня Федорины вечеринки. Вот так, друзья, вечеринки-то Федорины. Звали Федора Абдера и повторяли: «Пришла Федора, замочи хвосты». К этому времени обычно заряжали долгие осенние дожди. Вот ничего как бы и не поменялось, да. Дороги развозило, и подол платья хозяек постоянно оказывался мокрым. Считалось, что 2 Федор в году не бывает без ненастья, а любая погода на Федору предвещала, какой будет остаток осени. Самое время достать зонт, теплые носки и примириться с мыслью, что лето точно позади. Вот такие праздники этого дня. Уверена, что каждый из нас найдет что-то, что ему близко, что ему особенно близко по душе, да? Как минимум, давайте сегодня заглянем на улицу и посмотрим, какой же будет остаток осени по народному календарю. Вроде бы и неплохой.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Сегодня говорим о том, что осень и дождь воспринимаются эти слова практически как синонимы. Есть люди, которые дождь любят, да. Есть люди, которые при виде дождя сразу говорят, ну все, день испорчен, плохая погода. Но давайте попробуем посмотреть на него иначе. Потому что дождь – это еще и официальное разрешение на некоторые вещи. Ну, например, никуда не торопиться, но дождь же. Заварить чай и медленно его попробовать, почувствовав аромат. Посмотреть фильм, на который никогда не хватало времени, или приготовить что-нибудь вкусное. А еще можно дочитать книгу, которую вы откладывали, ну, 3 недели, а то и месяц. Или просто лечь под плед и честно сказать себе, сегодня я отдыхаю. Причем самое интересное, иногда именно дождливый день позволяет нам сделать то, на что в хорошую погоду времени почему-то никогда не находится. Потому что, когда солнце, нам обязательно нужно куда-то идти, бежать, что-то делать. А когда дождь, можно наконец-то остановиться. Поэтому предлагаю сегодня не бороться с погодой. Если дождь, значит дождь. Если хочется дома, остаемся дома. Если хочется гулять, надеваем непромокаемую обувь и одежду и идем гулять. Главное, чтобы решение было вашим, а не навязанным прогнозом. Ну а также, друзья, спешу напомнить, что совсем скоро в середине часа служба информации

информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30. Слушайте в выпуске новостей. Ну, а после новостей вернемся на одну волну и узнаем, что же нам советует лунный календарь. Но это будет чуточку позже. А пока включаем музыку.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Барановичский регион присоединился к республиканскому профсоюзному правовому приему. Об этом и другом подробнее. Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Гилани. Глава государства отметил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Это обнадеживает на дальнейшее сотрудничество. Тот уровень политического и парламентского взаимодействия, который существует, явно не соответствует тем экономическим достижениям, которые сложились между сторонами, сказал президент. Он напомнил, что во время встречи с премьер-министром достигнута договоренность, что в ближайшем будущем отношения в сфере экономики будут значительно интенсифицированы. Общественно-политические тренды. В Беларуси презентована финальная треть масштабного социологического исследования. Его провел Институт социологии Национальной академии наук по заказу Белорусского института стратегических исследований. Один из ключевых вопросов касался внешней политики. Абсолютное большинство опрошенных, почти 93%, убеждены, Минску следует поддерживать дружественные связи со всеми государствами, независимо от существующих между ними противоречий. При этом опрос подтвердил незыблемость стратегического союза Беларуси и России. Почти 45% выступают за тесную интеграцию, свыше 35% уверены, что отношения должны оставаться на прежнем высоком уровне. Продолжаем выпуск. Получить консультацию юриста. Барановичский регион сегодня присоединился к республиканскому профсоюзному правовому приему граждан. Любой желающий может бесплатно проконсультироваться на темы, связанные с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Жители Барановичского района могут обратиться в районную профсоюзную организацию Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса с 13 до 15:00 по адресу улица Советская, 79, кабинет 219. На вопросы ответит главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отрасли промышленности Людмила Логвина. Байкеры со всех районов Брещины, а также гости из других регионов соберутся в самом сердце нашего города, чтобы дать финиш очередному активному этапу. В субботу 26 сентября в 13:00 участники встречаются на Слонимском шоссе 27 рядом с автозаправочной станцией и колонной проследуют на пешеходную Советскую. Рев моторов раздастся на несколько километров. Кульминацией на брусчатке станет развлекательная программа для зрителей, которую готовят организаторы. Публику ждут конкурсы и подарки от спонсоров, выступления творческих коллективов. Традиционно можно будет присоединиться к благотворительной акции «Байкеры детям». К новостям компании. Уважаемые бытовые потребители электрической энергии, филиал «Барановичские электрические сети» «Брестэнерго» напоминает, что оплата за потребленную электрическую энергию должна производиться ежемесячно, не позднее 25 числа месяца следующего за расчетным периодом. Своевременная оплата позволит избежать проблемных ситуаций. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение, заработная плата до 4000 рублей, гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-6359. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.
0: Слушай свое на Барановичи FM.

0: HFM на 100.0.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

12:47 на студийных. Остаемся на одной волне с Барановичи FM. И пришло время посмотреть, что же нам сегодня советует лунный календарь. Луна продолжает расти и находится в знаке Рыб. Такой период больше подходит для спокойных дел, творчества, общения и всего, что требует интуиции и внимания к своему внутреннему состоянию. Сегодня хорошо заниматься делами, которые давно откладывали, но которые не требуют жесткого давления на себя. А вот с серьезными конфликтами и выяснением отношений лунный календарь советует не торопиться. Вообще, сегодня интересный день для маленькой паузы. Если есть возможность, не пытайтесь заполнить каждую минуту делами. Можно немного замедлиться, закончить начатое, привести в порядок мысли и пространство вокруг себя. А еще сегодня хорошо заниматься творческими делами. Писать, рисовать, фотографировать, придумывать что-то новое. И знаете, это очень хорошо совпадает с нашей сегодняшней темой, потому что дождь тоже будто бы предлагает немного сбавить скорость. Так что, если сегодня за окном непогода, возможно, это не помеха вашим планам, а отличный повод сделать что-нибудь спокойно и без спешки. Ну а если верить лунному календарю, сегодня особенно важно не торопить события и прислушиваться к себе. Правда, зонт все-таки лучше взять с собой. Но еще, да, продолжим говорить о дожде, о погоде, об осени. У каждого из нас наверняка была такая ситуация, когда дождь застал врасплох. Причем прогноз обещал одно, небо утром было совершенно чистым, и вы такие: зонт, а зачем же он мне сегодня? А через 20 минут стоите где-нибудь посреди улицы и понимаете, что теперь вы часть этого дождя. И самое обидное, когда промокают носки, потому что мокрая куртка, ну, неприятно. Мокрые волосы, ладно, переживем, высушим. А вот мокрые носки способны испортить человеку настроение на весь день. А еще есть классическая ситуация. Вы взяли зонт, но забыли его в автобусе или в кафе, или у друзей. А потом через полгода находите его и думаете: о, а я все думала, куда это он делся? Поэтому сегодня можно вспомнить свою самую смешную дождливую историю, когда вы промокли насквозь, когда ветер вывернул зонт, когда пришлось бежать через весь город под дождем, или когда дождь неожиданно стал началом какого-нибудь хорошего события. Потому что иногда самые запоминающиеся истории начинаются именно со слов «И тут пошел дождь». Если у вас есть такая история, напишите нам. У нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши интересные дождливые истории в прямом эфире. Ну а тем временем мы приближаемся к часу дня, и я спешу напомнить, что нас ожидает вкусный розыгрыш уже в начале следующего часа. Разыграем вкуснейшую шаурму от Donner Room. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь на одной волне с нами. Ну и пусть дождь не будет никакой преградой в вашей жизни. Или такая вот пасмурность, которая намекает на дождь. Найдите в этом что-то красивое и свое.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 10-12, ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет всем! На часах 13.11. И прямо сейчас, дорогие слушатели, у вас есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой простой вопрос. И сегодня 9-й правильный ответ станет победным. Сегодня, 24 сентября, мы уже говорили об этом, отмечается День Болливуда. Но вот теперь вопрос. Киноиндустрию какой страны называют Болливуд? Вариант номер один – Болгария. Вариант номер два – Япония. Вариант номер три – Индия. Напоминаю, короткий номер 9946. Вы можете прислать как ответ целиком, так и просто одну цифру с вариантом ответа. А, конечно же, я повторю вопрос, все варианты ответа, чтобы вы могли поучаствовать. Киноиндустрию какой страны называют Болливуд? Да, Болливуд через «Б». Вариант номер один – Болгария. Вариант номер два – Япония. Вариант номер три – Индия. Ну а вот теперь уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8 033 660 28 28.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Ну что ж, друзья, музыкальная пауза позади, 13:20 на студийных, и это значит, пришло время объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сегодня победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donner Room. Ну и так как сегодня, 24 сентября, отмечается День Болливуда, то, соответственно, и вопрос был об этом. Киноиндустрию какой страны называют Болливуд? 1 – Болгария, 2 – Япония, 3 – Индия. Конечно же, правильный ответ – это 3 – Индия. Болливуд – это неофициальное название индийской киноиндустрии, снимающей фильмы на языке хинди. Основная база находится в городе Мумбаи, а бывшее название – Бомбей. Термин возник как сочетание слов «Бомбей» и «Голливуд», вот и «Болливуд» получился. Ну а теперь самое интересное. Кто же стал победителем СМС-игры? Напоминаю, что именно 9-й правильный ответ принес кому-то победу. И сейчас узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 3490. Поздравляем вас. Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а в продолжении эфира хорошая музыка.
1: Слушай свое.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Катерина Ярмолик. Добрый день. Делегация Исламской Республики Пакистан находится с рабочим визитом в Минске. Сегодня во Дворце Независимости состоялись переговоры с президентом. Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената зарубежной страны Саидом Юсуфом Розо Гилани предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран. Речь о том, чтобы выйти на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны обоим государствам. Взаимный интерес позволит избежать задержек в реализации совместных проектов, подчеркнул белорусский лидер. Делегация официальных и деловых кругов Брещины в конце сентября, начале октября посетит с визитом Бразилию. Об этом сообщили в пресс-службе областного исполнительного комитета. Основная тема – сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Специалисты первого региона во время поездки изучат опыт возделывания более сухоустойчивых сортов, гибридов, кукурузы и пшеницы. В сфере интересов и технологии no-till – нулевая или безотвальная обработка почвы. Жаркая погода, которая наблюдается летом на юго-западе страны, заставила наших представителей учиться у стран со знойным климатом, проинформировали в облсполкоме. В Барановичах большое внимание уделяется туризму как одному из национальных приоритетов Беларуси. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Первый информационный» председатель горосполкома Максим Антонюк. По его словам, в текущем году полностью укомплектован туристско-информационный центр. Главная его задача – заниматься координацией и популяризацией отдыха и экскурсий в части города. Так, отмечается устойчивый рост посещений парка животных Деприз. Благодаря этому идет развитие гостиничного бизнеса. Гостям интересны и другие локации, например, уникальный музей железнодорожной техники. Специализированная экспозиция под открытым небом начала работу в 1999-м. Сегодня там представлен самый широкий спектр ЖД-машин, отметил мэр города. Плюс ко всему есть аптека провизора Станислава Лаевского. К слову, здание возведено в 1936-м и к настоящему времени практически не изменилось внешне. Продолжается восстановление бывшего дома пионеров. Работы курируют новый собственник, частная организация. Барановичи делают ставку на промышленный туризм. Производство перестает быть закрытой территорией, открывает двери для всех желающих увидеть, как рождается продукт, подытожил Максим Антонюк. И о спорте. Авиатор из Барановичей одержал первую победу в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона 2026-2027. Накануне летчики принимали действующего чемпиона страны «Металлурга», который в начале сезона не потерпел ни одной неудачи. Хозяева вышли вперед в середине стартового отрезка, а за 5 минут до конца второй трети удвоили перевес. За оставшийся период с небольшим гости площадки сумели отыграть только одну шайбу, в итоге 2-1 в пользу подопечных Георгия Рязанцева. Для местного клуба игра стала исторической. Летчикам впервые удалось переиграть «Металлурга». С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Беларусь встречает астрономическую осень осадками. В ближайшие дни метеообстановка существенно не изменится. Основную часть формирования погоды продолжит играть дождливый циклон и атмосферные фронты. По-прежнему главными атрибутами остаются зонт и теплые вещи. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 7-9 выше 0.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Есть музыка, которая совершенно по-другому звучит, когда за окном дождь. Почему-то осенью мы чаще включаем спокойные песни, душевные, теплые. Может быть, и дело в том, что дождь сам создает свой ритм. Капли по стеклу, шорох, шин на мокрой дороге, ветер. И где-то на фоне музыка, и вот получается почти готовый саундтрек. Причем у каждого он свой. Кому-то в дождь хочется слушать что-нибудь романтичное, кому-то рок погромче, а кому-то джаз. А кто-то включает новости и понимает, все, никакой романтики, пора узнавать, что происходит в мире. Но вот интересно, есть ли у вас песня, которая ассоциируется именно с осенью, пасмурностью, дождем? Такая, которую вы особенно любите слушать, когда за окном мокро и серо. Если есть, сегодня отличный день ее вспомнить и обязательно включить. Потому что иногда правильная музыка умеет сделать из обычного пасмурного дня совершенно другую историю. Ну и дальше в эфире на трек-листе «Пицца», а у них свой особый вайб музыкального настроения. Думаю, он подойдет к нашему сегодняшнему дню.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На часах 13:53. Это значит, что время дневного эфира завершается, приходит время прощаться. Сегодня мы говорили об осени, о том, что пасмурно, дожди. Это вот все как будто бы синонимы слова «осень». Но на самом деле дождь – это же не обязательно плохая погода. Иногда это просто другая погода. Та, в которой можно надеть любимый свитер, взять большой зонт, купить по дороге домой что-нибудь вкусное или включить музыку и немного замедлиться. Конечно, бывают дни, когда дождь действительно мешает, когда нужно куда-то ехать, когда промокли ноги, когда ветер решил проверить ваш зонт на прочность. Но, может быть, не стоит требовать от каждого дня осени идеальной погоды. Солнце – прекрасно, дождь – тоже часть такого сезона, и у него есть свои маленькие плюсы. Так что завтра, если утром вы услышите капли по стеклу, попробуйте не говорить сразу: «Ну вот, опять дождь». А лучше подумайте так: «И какой у меня сегодня план спасения? Капюшон, зонт, горячий кофе или вечер под пледом?» Пусть у каждого сегодня будет свой личный антидождь. Берегите себя, не промокайте и не грустите. На одной волне с вами была Лерика Черненко, и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 10-12, ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Баранович ФМ. Реклама.
1: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Если вы услышали звук пожарной сигнализации, не паникуйте. Покиньте помещение по знакам эвакуации. Позвоните по телефону 112. Двигайтесь в противоположную сторону от дыма, прикрыв органы дыхания. Берегите себя.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь и Пакистан намерены активизировать сотрудничество. С 1 октября 2026 года вступают в силу важные изменения в порядок приема и обработки налоговыми органами электронных деклараций и других документов. Об этом и другом подробнее. Беларуси и Пакистану нужно активизировать экономические отношения, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем пакистанского сената Юсуфом Разой Гилани. В частности, глава государства обратил внимание на налаживание стабильной платежной инфраструктуры между государствами. Решение этого вопроса позволит значительно улучшить торгово-экономические отношения, обратил внимание президент. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что с белорусской стороны никаких проблем в этом плане нет, и выразил надежду, что с пакистанской стороны также будут приняты меры для урегулирования ситуации. Налоговый орган в Беларуси с 1 октября откажет в приеме электронных документов, если они подписаны неуполномоченным лицом, нарушена тайна ключа электронной цифровой подписи или отчетность подана за период проведения проверки. В частности, за нарушение срока представления налоговой декларации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной базовой величины и более. Министерство по налогам и сборам рекомендует своевременно получить сертификат ЭЦП или продлить срок его действия до наступления очередного отчетного периода. Барановичская межрайонная прокуратура на постоянной основе ведет комплексную работу по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. При осуществлении надзора за профилактикой совершения правонарушений и преступлений по семейно-бытовой сфере прокурор наделен различными полномочиями, в том числе правом возбудить уголовное дело даже при отсутствии заявления лица, пострадавшего от совершения преступления, отметил помощник Барановичского межрайонного прокурора Вадим Карачун.
2: Прокуратурой проведена проверка в отношении 40-летнего жителя города Барановичи, который в конце июля 2026 года, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал со своей сожительницей, в ходе которого нанес один удар кулаком в лицо потерпевшей, причинив легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. Учитывая, что мужчина неоднократно устраивал скандалы с сожительницей, в ходе которых применял к ней насилие, ранее привлекался к административной ответственности, Барановским межрайонным прокурором в соответствии с полномочиями, предоставленными Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, по отношению мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 3 месяцев ареста.
1: Продолжаем выпуск. Регулярное проведение техобслуживания газоиспользующего оборудования и своевременная проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов – залог безопасности. Данные работы осуществляются согласно технологическим инструкциям и договорам, пояснил инспектор энергогазоинспекции Барановичского межрайонного отделения Владимир Раковец. Полная проверка газопроводов с испытанием на герметичность выполняется не реже одного раза в 10 лет, а текущее обслуживание по графику газоснабжающей организации. Потребители газа обязаны обеспечивать доступ специалистов для осмотра и вовремя проводить прочистку каналов. В целях безопасности в помещениях с газовым оборудованием следует установить извещатели угарного газа, которые обеспечивают непрерывный контроль содержания окиси углерода в воздухе, обратил внимание Виктор Раковец. В случае обнаружения неисправности пользование газовым оборудованием категорически запрещено. К новостям компании. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома совместно с предприятиями города организует ярмарку вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возрастов и людей с инвалидностью. Ярмарка состоится 1 октября с 14 до 16 часов в фойе Барановичского дома культуры по адресу Ленина 4А и 2 октября в Центральной городской библиотеке имени Тавлая по адресу улица Ленина 51. В ярмарке могут принять участие все желающие. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 7-9, выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс.
3: Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции до 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044, 781, 13, 95.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Премьер-министр Александр Турчин посетил крестьянское фермерское хозяйство в Молодечинском районе, известное своими высокотехнологичными яблоневыми садами. Урожайность здесь достигает до 80 тонн с гектара. Применяется технология интенсивного выращивания. Внедрена полностью автоматизированная система капельного орошения и питания. Есть особенность в хранении с регулируемой газовой средой, которая продлевает срок плодам почти до следующего сезона. Одним из ключевых факторов формирования высокого урожая являются благоприятные погодные условия, особенно в период цветения. В 2026-м оказана государственная поддержка на посадку на площади 80 гектаров и предусмотрены льготные кредитные ресурсы на строительство хранилища. Задача не только вырастить, но и сохранить. Крупные производители в текущем сезоне имеют достойные сборы, прежде всего лешких сортов, что позволит удовлетворить потребность внутреннего рынка в зимний период. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с МИД Мальдивской Республики. Руководители подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия в туристической сфере. Достигнута договоренность об активизации сотрудничества в международных организациях по вопросам, представляющим взаимный интерес. Продолжаем выпуск. Провести время активно, всей семьей и в живописном месте. Жирандоля в третий раз соберет любителей бега в Барановичском районе. Легкоатлетический трейл примет парк-отель «Яркий» в Колбовичах. Как рассказал директор физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Александр Воронец, мероприятие 3 октября станет настоящим спортивным праздником. Предусмотрены дистанции для участников различных возрастов. Самым маленьким до 9 лет предложат преодолеть 800 метров. Взрослым выбрать от 3 до 21 километра. Александр Воронец отметил, что каждый получит оригинальную медаль и призы от спонсоров. На протяжении дня будут организованы интерактивные зоны, а до места проведения из Барановичей можно будет добраться на отдельно организованном транспорте. Регистрацию уже прошли почти 350 желающих. Ожидается, что забег соберет порядка 500 приверженцев здорового образа жизни. Начало в 12:30. Дополнительная информация по телефону. Плюс 375-29-724-19-24. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте Sim-карат.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
7: Если начался пожар на рабочем месте, не паникуйте, позвоните по телефону 112. Отключите электроприборы. Оповестите о пожаре коллег. По возможности воспользуйтесь огнетушителем. Покиньте помещение. Берегите себя.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс!
2: Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Новая зона отдыха появится в центре Барановичей. В осень у Завоси в музее-усадьбе Адама Мицкевича. Об этом и другом подробней. На третьем заседании 7-го Всебелорусского народного собрания будут элементы торжественности с учетом 30-летия с даты его первого созыва. Об этом сообщил начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич. По его словам, установлена юбилейная медаль. Идет подготовка решения о награждении. Обсуждается вопрос о размещении выставки достижений Беларуси. По словам Валерия Мицкевича, экспозицию планируется разместить не на отдельной площадке, а в рамках проведения самого мероприятия. Напомним, согласно распоряжению, подписанному президентом, председателем ВНС Александром Лукашенко, народная вещь состоится 17-18 декабря в Минске. Совсем скоро ворота Беловежской пущи откроются для приема масштабного фестиваля «Зубр-фест». Мероприятие объединит семейный и активный отдых. Помимо развлекательной части, один из аспектов – научный, рассказали в пресс-службе управления делами президента Республики Беларусь. Международная практическая конференция «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории» пройдет в агрогородке Каменюки. Эксперты обсудят вопросы биологии и экологии популяции, историю восстановления, географию расселения и многое другое. Кроме того, 25 сентября на многофункциональной площадке нацпарка с 17 до 23 часов будет работать гастрономический квартал «Дикий вкус». Запланированы розыгрыши призов, концерты в молодежном формате, фотозоны, лазерное шоу и археологический музей под открытым небом. Также в рамках «Зубр-феста» 26 сентября состоится легкоатлетический забег. По актуальным данным, анкеты на сайте Running By заполнили уже свыше 900 человек. Удивит и детская программа. Поместье Деда Мороза превратится в интерактивное пространство. Квест «Тропа хранителя» предусматривает преодоление 7 локаций и встречу с царем леса Зубром, который вручит каждому волшебный камень-оберег, исполняющий желание раз в год. С 12 до 14 часов пройдет большой блогер-тайм с популярными инфлюенсерами. Среди них Настя Кравченко, Иван Зданюк, Лиза Вертинская. Подробная информация размещена на официальном сайте Национального парка. В центре Барановичей продолжается благоустройство будущей зоны отдыха. Свой облик на более современный меняет пешеходная площадка возле магазина «Подарки» между улицами Царюка и Комсомольской. Как сообщил директор предприятия «Барановичи Ремстрой» Максим Сасим, в данный момент идет замена старого тротуарного покрытия. На его месте появится разноцветная мелкоштучная плитка. Работники уже приступили к ее укладке. При этом насаждение решено сохранить, озеленители позаботиться о том, чтобы природа осталась частью обновленного пространства. А еще территорию украсят фонари, скамейки и малые архитектурные формы. Продолжаем выпуск. Барановичский район 26 сентября приглашает на традиционный литературно-музыкальный фестиваль «Осень у Завоси». Завоси – малая родина поэта Адама Мицкевича, который появился здесь на свет в 1789 году. Музей-усадьба воссоздает шляхетский двор второй половины XVIII века. Экспозиция построена на образах и мотивах поэмы «Пан Тадеуш». Гостей в ближайшую субботу ждет экскурсия, концертная программа, мастер-классы и интерактивные площадки, а также квесты и игры для детей и взрослых. На территории разместятся ремесленный кермаш, фотозоны и фудкорты. К слову, в 2025-м праздник впервые прошел в международном статусе. К нему присоединились Пушкинский заповедник «Михайловская» и музей Тютчева «Овстук». Нынешний сезон обещает быть не менее колоритным. Вход свободный. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
7: Если вы услышали звук пожарной сигнализации, не паникуйте. Покиньте помещение по знакам эвакуации. Позвоните по телефону 112. Двигайтесь в противоположную сторону от дыма, прикрыв органы дыхания. Берегите себя.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
3: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс.
3: Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by и по телефону +35 29 689 77 78.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народ выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте бутикавто.бай. Бутик Авто. Авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении. Более 30 семейных союзов в Барановичах, став многодетными родителями, уже получили подарок от главы государства. Об этом и другом подробнее. Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении. Об этом заявил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик на встрече с губернатором Александром Бегловым. Россия является ключевым внешнеторговым партнером первого региона. За последние годы взаимоотношения показывали устойчивую положительную динамику. Не стало исключением внешняя торговля. За январь-июль товарооборот вырос на 12%, за пятилетку в 2,5 раза. Делегация нацелена найти новые точки роста. Повестка визита обширная. Актуальным остается партнерство в сфере экспортных поставок продовольственных товаров, аккумуляторов. Заинтересованы в активизации нового вектора судостроения и водного туризма, констатировал Петр Пархомчик. По итогам 9 месяцев объем производства Министерства промышленности составляет 97%. Об этом рассказал министр профильного ведомства Андрей Кузнецов. К профессиональному празднику Дню машиностроителя подходят с неплохими результатами, однако впереди еще целый квартал, за который необходимо подтянуть показатели до уровня, доведенного государством. При их выполнении складские запасы удастся сократить как минимум на 10-12%. Это свидетельствует о стабильной и плановой работе руководителей и коллективов. Продолжаем выпуск. Более 30 семейных союзов в Барановичах, став многодетными родителями, уже получили подарок от главы государства. В городе набирает обороты проект белорусской партии «Белая Русь» «Третий Батькал». Идея масштабной акции заключается в том, что батькову кошелю вручают каждому малышу, появившемуся у мамы и папы третьим. 5 новорожденных 24 сентября в торжественной обстановке в отделе ЗАГС горосполкома стали обладателями деревянного куфора. Как отметила председатель городского отделения Елена Соловей, добрая традиция получила отклик в сердцах барановичан. Крестильная рубашка от главы государства воспринимается как оберег, призванный защитить малыша и стать реликвией, передаваемой следующим поколениям. Поздравлениям присоединились директор «Элегма Инвест» и глава предприятия «Яблоневый посад» Виктор Рожин вместе с теплыми словами в адрес семей. Он передал корзины яблок свежесобранного урожая. Не останавливаться на достигнутом пожелал депутат Палаты представителей Павел Попко.
2: Беларусь не только миролюбивая страна с чистым небом, с чистыми улицами, самыми прогрессивными предприятиями, но и страна, которая умеет заботиться о своих гражданах. Будущее сегодня в наших детях. Очень много государство делает для развития наших детей, для качества жизни. И сегодня мы здесь тоже собрались для того, чтобы поздравить наших родителей. Самым, наверное, важным этапом в их жизни появились наследники. Их наследники, которые будут достойно прославлять, надеюсь, нашу Беларусь. Я уверен, что партия «Беларусь», мы, депутаты парламента, лучший прогрессивный депутат нашего городского совета, это депутатов, выступаем теми гарантами, что в Беларуси самые лучшие условия для жизни и для образования. Я уверен, что родители это видят, ценят.
1: В семье Стромских родился третий сын. Супруги Виктор и Анна к появлению малыша готовились и в воспитании не планируют отходить от традиционных принципов, которых придерживаются для старших детей. В доме подрастают 14-летняя Арина и 10-летний Родион. Новорожденного назвали Марк. Секретом спокойствия и гармонии в многодетном союзе родители называют грамотное распределение обязанностей и единство взглядов.
3: Будем воспитывать так же, как и первых двух, прививать, конечно, семейные ценности, традиции. В наших семейных правилах отдавать детям максимум внимания, максимум сил, энергии, чтобы был почетным гражданином страны.
4: Папа у нас занимается воспитанием сына, это очень важно. Ну и я, конечно, дочери тоже уделяю внимание, как со стороны отца, так и я как мама.
3: Ну и, соответственно, дети уже тоже взрослые, поэтому мы их будем привлекать.
1: Традиции, вера, семья – три опоры, на которых испокон веков держится белорусский дом. По замыслу куфор призван стать олицетворением преемственности. Сам проект напрямую связан с укреплением ценностей и демографической безопасности страны. И о спорте. На базе СДЮШОР номер 4 города Барановичи состоялся 6-й этап областных соревнований по плаванию «Старт и надежд». 350 юных пловцов Брещины состязались на дистанциях вольным стилем, на спине и комплексном плавании. Барановичские спортсмены успешно начали новый учебный год в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва. Иван Саутин стал победителем на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров комплексное плавание. У Тимофея Дубени первое место на 50 метрах вольным стилем. В комплексном плавании на 100-метровке среди юношей своей возрастной категории третье место занял Константин Исаков. Подготовили спортсменов тренеры Анна Столяр и Татьяна Лаврущик. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категорий С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: После недели ненастных циклонов в Беларуси ожидается потепление до 21 градуса. Об этом сообщили в Белгидромете. По словам синоптиков, сухая и теплая погода установится на следующей рабочей неделе – с 28 по 30 сентября. До этого страна останется во власти дождей и прохлады. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком плюс.
5: Hey, Mike, let's do something

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
5: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Налоговый орган в Беларуси с 1 октября откажет в приеме электронных документов, если они подписаны неуполномоченным лицом. Нарушена тайна ключа электронной цифровой подписи или отчетность подана за период проведения проверки. В частности, за нарушение срока представления налоговой декларации

0: предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной базовой величины и более. Министерство по налогам и сборам рекомендует своевременно получить сертификат ЭЦП или продлить срок его действия до наступления очередного отчетного периода. В центре Барановичей продолжается благоустройство будущей зоны отдыха. Свой облик на более современный меняет пешеходная площадка возле магазина «Подарки» между улицами Царюка и Комсомольской. Основание под укладку мелкоштучной плитки готовят дорожники и от Царюка на участке от Гагарина до Советской вдоль обувной фабрики, сообщил директор предприятия «Барановичи Ремстрой» Максим Сасим. Здесь идет замена старого тротуарного покрытия. При этом на насаждение решено сохранить. Озеленители позаботятся о том, чтобы природа осталась частью обновленного пространства. А еще территорию украсят фонари, скамейки и малые архитектурные формы. Регулярное проведение техобслуживания газоиспользующего оборудования и своевременная проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов – залог безопасности. Данные работы осуществляются согласно технологическим инструкциям и договорам, пояснил инспектор энергогазоинспекции Барановичского межрайонного отделения Владимир Раковец. Полная проверка газопроводов с испытанием на герметичность выполняется не реже одного раза в 10 лет, а текущее обслуживание по графику газоснабжающей организации. Потребители газа обязаны обеспечивать доступ специалистов для осмотра и вовремя проводить прочистку каналов. В целях безопасности в помещениях с газовым оборудованием следует установить извещатели угарного газа, которые обеспечивают непрерывный контроль содержания окиси углерода в воздухе, обратил внимание Виктор Раковец. В случае обнаружения неисправности пользование газовым оборудованием категорически запрещено. Продолжаем выпуск. Барановичский район 26 сентября приглашает на традиционный литературно-музыкальный фестиваль «Восемь у Заосьем». Заосье – малая родина поэта Адама Мицкевича, который появился здесь на свет в 1789 году. Музей-усадьба воссоздает шляхетский двор второй половины XVIII века. Экспозиция построена на образах и мотивах поэмы «Пан Тадеуш». Гостей в ближайшую субботу ждет экскурсия, концертная программа, мастер-классы и интерактивные площадки, а также квесты и игры для детей и взрослых. На территории разместятся ремесленный кермаш, фотозоны и фудкорты. К слову, в 2025-м праздник впервые прошел в международном статусе. К нему присоединились Пушкинский заповедник «Михайловская» и музей Тютчева «Овстук». Нынешний сезон обещает быть не менее колоритным. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. Уважаемые бытовые потребители электрической энергии, филиал «Барановичские электрические сети» «Брестэнерго» напоминает вам, что оплата за потребленную электрическую энергию должна производиться ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Своевременная оплата позволит избежать проблемных ситуаций. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака-11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака-11А. Игоренька ждет тебя.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможно.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Thank you.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром

сезона и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не поможет.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».